0: 100hits.com.
1: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».